0: Господя, Твоя старости, Господя, моли живо не бит кимато ти ки жвичу и тети, ки суру там куфи така ето. Исек ел сент, готули кушки, шокуштули оня сенте чазва, волу ке керещи, гетро бюне кучанатар, варма уэлток фетам дашат, и ше ювенду рюк илетет.
1: Amen. Amen.